0: Мова конта. Мова дика бакесу бунтака. Тупа-тупа, Мариша. Рабита, Мариша. А сабита кармелина гаста, а гасен гопа шис. Эна мала кяп, эмбеза. Буй, ла вита фарреста.
1: Нишуны кью, фатига сту баэс. Сон гарцитте, репьянда со сакката. А джентену, раджоне джану мэс. Ста косы нун поги, нун поги.